0: Правила искателей.
1: Мне думается, что весь секрет заключается в прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной игры.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Кавказская пленница.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

тусовки, жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают, то взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: В распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет.
1: Искатель. Радио «Искатель».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Искатель. Искатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

не лежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Ильдар Абдразаков родился в Уфе в 1976 году. В детстве, как он сам вспоминает, мечтал быть дальнобойщиком, чтобы путешествовать по миру. Мечта сбылась, только вместо фуры лучшие оперные сцены планеты. В 6 лет его отдали в музыкальную школу. Он пел в детском хоре, а примером стал старший брат Оскар, тоже впоследствии известный певец. Родители поддерживали увлечение сыновей. Отец, известный кинорежиссер Амир Абдразаков, сам брал в руки скрипку и учил детей играть башкирские народные мелодии. Окончив Уфимский институт искусств, Ильдар начал стремительную карьеру. Уже в 2000-х он стал солистом Большого и Мариинского театров, а вскоре покорил и мировые сцены. В 2016 году состоялся его долгожданный дебют в Большом театре. Он исполнил партию Филиппа II в опере Верди «Дон Карлос». Сегодня в его послужном списке метрополитен-опера, Ла Скала, Венская опера, Ковент Гарден. Ильдар Абдразаков – лауреат 2 премий Грэмми, обладатель «Золотой маски», народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России. Недавно Владимир Путин вручил ему государственную премию, назвав одним из самых востребованных оперных певцов современности. В том же 2016 году он основал фонд поддержки молодых талантов в области искусства, а с 2018 проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль своего имени. В 2019 Ильдар дебютировал как режиссер, поставив в Башкирском театре оперы и балета «Атилу Верди», где также исполнил заглавную партию. Он участвует в телешоу, поддерживает молодых исполнителей, а с 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой. А в 2026 году Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В личной жизни Ильдар Абдразаков, по собственному признанию, счастливый отец 4 детей. И хотя времени на семью катастрофически не хватает, он шутит, что твердую пятерку поставил бы себе именно за это. Дом, дети и ни одно посаженное дерево.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: легенд. Кыргызстан.
1: Есть числа, которые мистическим образом повторяются в сказках и мифах самых разных народов мира. Вспомните русские сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «12 месяцев». Эти числа имеют как сакральное, так и традиционное значение. Не менее популярное число – 40. У кумыков есть сказка «40 братьев», у болгар – 40 братьев и сестра, у арабов – Али-Баба и 40 разбойников. У кыргызов число 40 имеет сакральное значение. В поминальной юрте после похорон ежедневно зажигали свечи в течение 40 дней. В рамках обряда укладывания младенца в колыбель его мать пекла 40 лепешек и угощала ими 40 детей. В окрестностях Иссык-Куля есть перевал, который называется «40 девушек». С этим местом связана легенда. Согласно преданию, в старину была традиция во время праздников ходить в гости в соседние аюлы. В один из таких дней 40 девушек нарядились в лучшие шелковые одежды и отправились в аюл, расположенный за перевалом. Прошло немало времени, пока они по горным тропам поднялись на перевал. Наступил вечер. Резко поменялась погода. Потемнело небо, подул ледяной ветер, разбушевалась гроза. Бежать было поздно, поэтому девушки остались ждать утра на перевале. На следующий день родители бросились на поиски пропавших дочерей. Они поднялись на перевал и увидели бездыханные тела замерзших девушек. Выжила только одна из бедных, поскольку была одета в старое меховое пальто и войлочные сапожки. Она и рассказала страшную историю. Более богатые подруги были одеты в дорогие шелковые платья, которые не смогли защитить от ночного заморозка. Несчастных похоронили на перевале. С тех пор люди стали называть его «перевалом 40 девушек». Самое удивительное, что легенда о 40 девушках есть и у казахов. По их версии, злой хан похитил 40 девушек, но они окаменели на перевале Кыры-Кыс, что означает 40 девушек. А у узбеков были 40 девушек-амазонок, которые сумели защитить свой город от захватчиков. Их предводительницу звали Кырк-Кыс.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым большим любителем путешествий по версии книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособорнадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип – не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. Выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно. И в завершении выпуска. Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail. Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеры наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд. Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около 7 лет. В 2023 году ученые установили, что это самец. Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Удмуртия. Туркомплекс Тылыс. В Удмуртии есть родниковый край, гора Мыргитон в Юкаменском районе. У ее подножия из-под земли бьют сразу три десятка источников. Один из них назван в честь святых Петра и Февронии Муромских. Возле родника оборудована освященная купель, целительная сила воды которой дарит бодрость и здоровье. Рядом стоит часовня. Окрестности горы Мыргитон славятся чистотой и красивыми ландшафтами. Здесь отдыхаешь телом и душой. Возле родников на берегу реки Лекмы находится туркомплекс Тылыс. Его визитной карточкой является княжий терем с русской печью, в котором организуют выставки, проводят гастрономические мастер-классы. Желающие могут принять участие в интерактивной экскурсии «Цена хлеба». Вам повезет, если попадете на свадебный обряд в народном стиле. Не обходится без угощения горячими табани из печи. Гостям Тылыса непременно предлагают прогулку по лесной экотропе протяженностью 1 километр. Тропа непростая, опознавательная. В лесу установлены информационные щиты, которые знакомят с флорой и фауной Удмуртии. Желающие могут взять аудиогид и во время прогулки прослушать рассказ о туркомплексе, где воссоздана аутентичная культура малого народа бисермян, которые раньше проживали на севере Удмуртии. Для туристов интерес представляет фестиваль межнациональной кухни «Кенес-гурт». Бисермяне приглашают. На Большой Поляне готовят блюда бисермянской, удмуртской и русской кухни. В рамках фестиваля проходит битва поваров-любителей, название «Народный кулинар». Кульминацией праздника является массовый мастер-класс по запеканию курицы по старинному бисермянскому рецепту. Зимой в туркомплексе проходят тылысовские гуляния. Программа включает фестиваль валенок-шоу, выступления фигуристов, забег в валенках, катание в санях на лошади и другие забавные развлечения. На праздник съезжаются удмуртские снегурочки. Дети и взрослые катаются на тюбингах с горки. Зимой окрестности Тылыса выглядят не менее красиво, чем летом.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков, то есть она появилась до возникновения сельского хозяйства.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: На северо-западе Узбекистана раскинулась суверенная республика Каракалпакстан. Она занимает 40% территории страны, являясь крупнейшим регионом. С юго-запада к нему примыкает пустыня Каракумы. С северо-запада пустыня Кызылкум. В центральной части республики находится солончаковая пустыня Аралкум, которая раньше была дном Аральского моря. В общей сложности пустыни занимают 80% территории Каракалпакстана. Поэтому здесь всегда существовал дефицит пресной воды. Настоящей драгоценностью является озеро Судочье, которое находится на территории Муйнакского района. Географически эта местность относится к Приоралью. Сейчас трудно поверить, что еще недавно озеро было самым крупным водоемом в дельте реки Амударьи. Водная гладь покрывала всю низменность Айбугир. Озеро протокой соединялось с Аральским морем. Его длина достигала 250 километров, ширина 15 километров, а глубина 2 метра. В течение года рыбаки вылавливали до 2000 тонн рыбы. Резкое обмеление началось в 60-е годы, когда вырыли каналы для орошения сельскохозяйственных земель. Судочье начало пересыхать и разделилось на 4 озера. Большое Судочье, Акушпа, Бегдула-Айдин и Кара-Терень. Берега покрылись солью и заросли мелким кустарником. Максимальная глубина уменьшилась до 1.5 метра. Это значит, что любое из озер при желании можно было перейти вброд. Летом вода в Судочье прогревалась до +27 градусов. В ноябре озеро замерзало, а вскрывалось в начале апреля. В 70-е годы все люди покинули эти места. Поблизости не осталось ни одного населенного пункта. На берегах и сейчас можно увидеть руины домов и брошенные лодки. Из-за обмеления рыба в озерах исчезла. Зато появилось много птиц. По разнообразию мира пернатых, равных озеру Судочье, в Узбекистане нет. Орнитологи насчитали 230 видов птиц. В период сезонных миграций на озере одновременно высаживается до 90 тысяч особей. Здесь даже можно увидеть редких розовых фламинго. Судочье – это музей пернатых под открытым небом.
0: Искатели планета.

Воздуха больше с открытыми окнами. Ездить быстро, слушать музыку громко. Небо синее, море мокрое. Решение сразу, сцепление плавно. Рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, Маша.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем Багалес. Ишимбай, Блохина, 82. Багалес.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
3: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шокин Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Весной этого года театр на Таганке в Москве представил премьеру. Спектакль «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского. Той самой пьесы, которая принесла успех молодому драматургу в 60-х годах. Ее поставил в Ленкоме Анатолий Эфрос, а немного позже по ней был снят фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Не удивляйтесь, но историк, писатель, телеведущий Эдвард Радзинский действительно сначала заявил о себе как автор очень точных и очень своевременных пьес. Первая из них «Мечта моя, Индия» была поставлена в 1958 году, когда он был еще студентом Московского историко-архивного института. С его произведениями работали выдающиеся театральные режиссеры Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк. В 90-х на московских сценах одновременно шло 9 спектаклей по его произведениям. В то же время пьесы Радзинского ставили за рубежом. Его имя было на афишах в Париже, Хельсинки, Копенгагене, Брюсселе.

0: Эдуарда Станиславовича пользовались огромной популярностью. Кажется, никто до него не говорил о событиях и главных действующих лицах так просто и так понятно. Габриэль Гарсия Маркес однажды написал о нем: «Радзинский – тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях, и живых, и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчи во языцах загадки России».
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: При упоминании Колымы в памяти непременно всплывает цитата из комедии «Бриллиантовая рука». «Будете у нас на Колыме, милости просим». Главный герой напрасно отказывается от предложения. Для истинного путешественника Колыма – заветная мечта. Романтика, экзотика, первозданность – все это сосредоточено в одном месте. Колымский край, обширная историческая область на северо-востоке России, является золотой кладовой страны. Ее столицей считается Магадан, который появился на свет благодаря желтому металлу. В 1915 году старатель Шафигулин по прозвищу Бориска намыл первое колымское золото. Спустя 10 лет в эти края отправилась экспедиция под руководством геолога Сергея Обручева. Она подтвердила перспективность района. Потом на Колыму прибыла экспедиция Юрия Билибина. Результатом ее работы стало открытие северо-восточного золотоносного региона. В 1929 году на берегу Охотского моря появился поселок Нагаево, в котором обосновались горняки и геологи. Спустя 10 лет поселок стал Магаданом и получил статус города-порта. Гордостью Магадана является золотая комната, которая находится в выставочном зале Фонда геологической информации. Экспонаты для нее начали собирать с момента освоения региона. Достоянием золотой комнаты является эталонная коллекция рассыпного золота Дальнего Востока. Здесь также хранятся самородки необычной формы и кристаллическое золото, которое в природе встречается крайне редко. В коллекции есть и вовсе удивительные экспонаты, как, например, внушительный самородок, который обнаружили в желудке коровы-цыганки. Очень красив сросток золотого самородка и горного хрусталя. Необычен образец проволочного серебра с месторождения «Дукат». Были в магаданской коллекции и очень крупные золотые самородки, но все они переехали в Московский алмазный фонд. Логичным дополнением к золотой коллекции служат личные вещи известных геологов, включая библиотеку Юрия Билибина, которому Магадан во многом обязан своим рождением.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: не полюблю.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Thank you.

далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется, и поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Расскажу, кто такой тертый калач. Выражение это связано с особым видом калачей. Их делали из специального теста, которое долго мяли и терли. Усилий такое тесто требовало много, но калачи зато получались пышные, пористые и очень вкусные. Так и про человека. Чем больше закаляет его жизнь, тем качественнее он становится. Тертыми калачами со временем стали называть опытных, знающих, уверенных в себе людей. Таких, кто многое повидал и во многих сложных ситуациях побывал. Тертых калачей не обмануть и не сбить с толку. С ними не страшно дело делать, и им можно доверить самое сложное. Есть даже такая пословица: «Не терт, не мят, не будет калач». У каждого из нас есть такой товарищ, про которого с уверенностью можно сказать, что этот-то калач действительно тертый.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райз-заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель. Хочу все знать. 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Арабы говорили: «Аш-шараф насаб» – благородство заложено в крови. Однако истинно голубая кровь аристократа, которой кичились их западные современники, была на Востоке неизвестна. Знатный человек должен был быть прежде всего отважным и великодушным. Благоразумие для него считалось ненужным. Ибн Кутайба говорил: «Знатный должен быть умен, но разыгрывать из себя человека неосмотрительного». Спереди над лбом у знатного должны быть густые волосы. Нос должен выдаваться, губы должны быть полными, а лицо не круглым, грудь и плечи широкими, предплечья и пальцы рук длинными. Фатовство в одежде и жеманство походки считались отсутствием знатности. Во времена аббасидского халифата общество, согласно Ибн Факиху, разделяли на 4 класса. Первый – это цари, мулук, которых их права поставили первыми. Второй – визири, которые отличаются разумом. Третий – высокопоставленные илья, которых возвысило их богатство. Четвертый – среднее сословие – аусат, которых возвысило их образование. Весь же прочий люд – это заболоченный ручей, грязная пена, которая думает лишь о еде и сне. Таким образом, знатным человека в те времена делали деньги, богатство и политическая карьера. Пренебрежение к крови, особенно к крови матери, заходило так далеко, что все халифы 9-10 веков были сыновьями тюркских или греческих рабынь, что для западного общества того времени было просто немыслимым, даже при существовании института бастардов. И все же в исламе есть настоящая знать по крови, которая сохранилась и до наших дней. Это родственники и потомки пророка Мухаммеда, Бану Хашим. Люди дома пророка.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПГП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
5: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: «Радиоискатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, говорится в заявлении на сайте. В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан в заявлении. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Каждый вечер в городе зажигается более 1 300 000 уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения, отметил он. Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них — современные светодиодные светильники. К 2030-му количество их должно достигнуть 100%. Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения. По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы улучшения уличного освещения Москвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
4: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте.

вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встрече.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Искатели нового.
1: Птица Додо. Исчезнувший вид и один из самых редких на Земле. Первое описание птицы Додо появилось 4 столетия назад, и уже тогда особи было крайне мало. Одними из первых их заметили голландские мореплаватели, высадившиеся в 16 веке на остров Маврикий. Так из заметок адмирала корабля весь мир узнал о необычной нелетающей птице. Она была похожа немножко на индюка, немного на лебедя, но ростом около метра. Их назвали маврикийским дронтом. Уникальные животные были очень медлительными, ведь на их небольших островах не было сухопутных хищников, поэтому бегать и спасаться птицам не было нужды. Но спокойная жизнь дронтов окончилась, как только их обнаружил человек. Команды мореплавателей на островах истребляли почти все живое. Люди стали употреблять додо и их яйца в пищу. Маврикийский додо полностью исчез в конце 17 века. Конечно, диковинную птицу пытались увезти домой в Европу. Но удивительно то, что живыми до континента добрались лишь несколько особей. Генетики уже несколько лет занимаются изучением этой удивительной и редкой птицы, не имеющей ни родственников, ни аналогов в современном мире. И, быть может, когда-нибудь технологии позволят человечеству вновь увидеть птицу Додо. Но на этот раз стоит быть более осмотрительными.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Форма QR-кода вдохновлена игрой в Go, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

0: Искатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: Тройка искателей.
1: Редбоун. Стражи Галактики.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня попытаемся разобраться, откуда взялось выражение «съесть собаку». Почему именно это животное? Не корову или петуха, например. Прежде всего, собак на Руси никогда не ели. Могли в качестве жестокой шутки приготовить для непрошенных гостей. Но такое не было обычной практикой. Поэтому одни языковеды ищут ответ в древней игре в кости, где собакой назывался один из символов. Другие ученые вспоминают конкретный эпизод древнегреческого жертвоприношения, когда жрец случайно отведал жареной собачатины. Более правдоподобно выглядит предположение, что этот оборот появился в крестьянской среде, чтобы подчеркнуть, насколько сильно земледелец устал и проголодался, могли сказать: «Готов и собаку съесть». А там, где долгая работа, там и опыт, и приобретенное мастерство. Поэтому теперь про человека, знающего свое дело, говорят: «Он на этом собаку съел». Что важно, ни один хвостатый друг при этом не пострадал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: Магадан раскинулся на берегу Тауйской губы Охотского моря, которая зажата между полуостровами Хметевского и Кони. В губу выдается полуостров Старицкого, названный в честь российского географа-гидролога. Его опоясывает ожерелье красивых бухт. Одна из них носит имя Батарейная. От соседней Веселой бухты она отделена мысом Восточный, рядом с которым расположены острова Три Брата. Издали они напоминают острые акульи зубы, торчащие над поверхностью воды. От Москвы до Магадана более 10 тысяч километров по автомобильной дороге или 6 тысяч километров по прямой. Построить город так далеко заставила необходимость. В 20-е годы прошлого века в Колымском крае открыли крупное месторождение золота. И на Дальний Восток потянулись геологи, строители и горняки. Поскольку территория была безлюдная, остро не хватало рабочих рук. В конце 30-х годов проблему решили традиционным для тех времен способом. Создали сеть лагерей ГУЛАГа. Заключенные были заняты на добыче золота и строительстве дорог. С Магаданом связано немало имен выдающихся людей, которые были подвергнуты репрессиям. На золотом прииске «Мальдяк» отбывал заключение будущий конструктор ракет Сергей Королев. В 1939 году его направили в Москву для пересмотра дела. В Магадане он должен был сесть на пароход, но опоздал на последний рейс. Это спасло ему жизнь, поскольку во время шторма корабль сел на мель и затонул вместе с пассажирами. Именем Королева названа улица в поселке Сокол, где находится Магаданский аэропорт. Интересна судьба популярного советского композитора и эстрадного певца Вадима Козина. Он родился в Ленинграде, в 30-е годы был фантастически популярен, но после войны повздорил с Берией, был арестован и сослан в Магадан, где прожил всю оставшуюся жизнь. Его квартиру превратили в мемориальный музей. Имя Козина встречается в рассказе Варлама Шаламова «Иван Федорович». В 2013 году в честь 110-летия со дня рождения певца в сквере на проспекте Карла Маркса был установлен памятник Вадиму Козину.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

год, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след.

даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя бы уголок.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала газете.ру кандидат физико-математических наук Татьяна Вахвалова. Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутрь внутренним электронным узлам. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экранов, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах, отметила эксперт. И в завершении выпуска специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание российской орбитальной станции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: Если хотите увидеть инопланетные ландшафты, поезжайте на плато Кырктау, которое находится на Зиравшанском хребте возле города Ургут в Узбекистане. В переводе на русский язык название означает «40 гор». Плато имеет карстовое происхождение. Оно протянулось на 20 километров при средней ширине около 2 километров. Высотные отметки колеблются в диапазоне от 2000 до 2460 метров. Обширная площадь разбита на несколько замкнутых карстовых котловин. Некоторые заполнены водой. Плато играет роль водораздела бассейнов рек Кашкадарья и Зиравшан. На Кырктау насчитывается около 1000 разнообразных карстовых образований, включая воронки, полости и пещеры в виде природных вертикальных шахт. Из них ученые детально исследовали только 75. Остальные ждут своего часа. Пещера «Университетская» имеет глубину 220 метров. «Розовый дьявол» — 210 метров. 50-летие комсомола Узбекистана — 140 метров. Менее крупными являются пещеры Абдужабарова, Олимпийская, Шпунтик и Томская. Их глубина колеблется от 86 до 137 метров. Самой большой считается пещера Киевская. Спелеологи обнаружили ее в 1972 году. Вертикальная шахта имеет глубину 990 метров, почти километр. Она состоит из череды колодцев, галерей, залов и завершается подземным озером. Вход расположен в карстовой воронке на западе плато на высоте 2400 метров. Чтобы ее исследовать, понадобились специальное оборудование и 4 года работы опытных спелеологов. На тот момент Киевская имела статус самой глубокой пещеры в СССР. Сейчас она третья в Узбекистане, уступая пещерам Бой-Булок глубиной 1430 метров и Вишневского глубиной 1283 метра. Но не только пещеры привлекают туристов на плато Кырктау. Будоражат воображение скалы причудливой формы, в которых чудятся сказочные чудовища. Несмотря на относительно небольшую высоту над уровнем моря, во многих колодцах снег не тает круглый год. Будто в недрах плато работает огромный холодильник. Мистики добавляет озеро Катакуль. Оно то есть, то его нет. Такие озера называют сезонными.
0: Искатели «Планета».

0: Искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
2: «Хочу все знать».
1: Искатель.
0: Радио «Искатель».

0: искатели. Россия.
1: В Кабардино-Балкарии есть обширная туристическая зона, которую называют Приэльбрусом. Уже из названия понятно, что она находится возле Эльбруса. Этот гигант является центром притяжения альпинистов, туристов и горнолыжников. Рядом с Эльбрусом высится гора Чигет, представляющая собой горный массив из вершин Дангу-Сарунбаши и Азау-Чигет-Карабаши. Пальма первенства по высоте принадлежит Дангу-Сарунбаши с высотной отметкой 3769 метров. Чигет – одно из самых живописных мест Кабардино-Балкарии. В переводе на русский Чигет означает «находящийся в тени». По всей видимости, название подразумевает, что гора находится как бы в тени своего знаменитого соседа Эльбруса. Любопытно, что лучший вид на вершины Эльбруса открывается не с его склонов, оттуда их сложно рассмотреть во всей красе, а с Чигета. Сверху также открывается панорама Баксанского ущелья, на дне которого приютился поселок Терскол. В километре к югу от Чигета проходит российско-грузинская граница. На склонах горы берет начало река Дангу-Сару, которая скатывается в Баксанское ущелье и впадает в реку Баксан. По склонам Чигета проложено множество туристских маршрутов. Любопытно, что на высоте, где круглый год лежит снег, летом можно увидеть бабочек. Сюда их заносят ветром из зоны альпийских лугов. Чигет хорошо известен горнолыжникам, поскольку у подножия горы раскинулся одноименный горнолыжный курорт. Он известен своими красными и черными трассами, которые по зубам только опытным спортсменам. Всего оборудовано 15 трасс. С давних пор склоны Чигета облюбовали фрирайдеры, любители кататься по целине. На склоне Чигета находится культовое кафе «Ай» со стеклянными панорамными стенами. Неофициально заведение называется «Кафе Висбора». Легендарный бард неоднократно завтракал в кафе. По его сценарию здесь снимали кинокартину «Завтрак с видом на Эльбрус». А во время съемок фильма «Вертикаль» в кафе бывал Высоцкий.
0: Искатели. Россия.

из липы и сосны, доска для пола, имитация бруса и бревна, камни, печи, банные, хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.

0: телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

0: облако. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Если бы на рок-фестивалях выступали ученые, то Татьяна Черниговская точно была бы хедлайнером. Татьяна Владимировна одновременно доктор биологических и филологических наук. Всю свою жизнь посвятила исследованиям устройства, работы и возможностей человеческого мозга. А еще она, как никто другой, умеет донести свои мысли до аудитории. Каждое ее появление на телевидении, каждая публичная лекция вызывает неподдельный интерес у публики. Да что там, у студентов СПБГУ, где она преподает, прогуливать ее пары не принято. Татьяна Черниговская родилась в семье советских ученых. Окончила самую престижную ленинградскую школу, где преподавали на английском языке. Подростком заинтересовалась английской филологией и уже студенткой углубилась в изучение экспериментальной фонетики. Черниговская поняла, что между лингвистикой и физиологией человека есть связь. Поэтому после гуманитарного образования поступила на биологический факультет. До конца 90-х Черниговская работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии. Параллельно вела исследования ментального словарного запаса русского языка. В 2000-м она добилась открытия в Санкт-Петербургском университете новой специальности. Кафедра начала выпускать магистров психолингвистики. Широко ее имя стало известно после появления на телеканале «Культура». Она вела несколько популярных научных передач. Зрителей подкупала манера Татьяны Владимировны говорить простым языком о сложном и не стесняться резких и бескомпромиссных суждений. Так, например, она считает, что ЕГЭ и популярные тесты на IQ вредят развитию творческой личности. Такая система скорее подойдет для подготовки будущих рабочих на конвейере. Она не разделяет увлеченность ранним детским развитием и призывает не мучить детей грамотой и счетом в раннем возрасте. Их мозг к таким нагрузкам еще не готов. Черниговская придерживается мнения, что мозг не решето, и из него ничего не просыпается. Поэтому и наполнять мусором его не стоит. Она рекомендует отказаться от плохой музыки, книг и общения с психами. А еще исключить из рациона вредную еду и напитки. Все это отравляет наше сознание и ухудшает качество жизни. А вот хорошая литература, постоянная учеба и путешествия только расширяют способности человеческого мозга и делают нас сильнее.
1: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Миассе на 105.1 FM.
1: На Южном Урале есть Ильменский заповедник. Охраняют в нем не растения и животных, а минералы. Сапфиры, топазы, аквамарины, турмалины – все эти самоцветы природа собрала в одном месте. Всего геологи насчитали здесь 268 минералов. Возле этой природной сокровищницы находится город Миасс. 200 лет назад он был столицей уральского Клондайка. Крестным отцом Миасса можно считать тульского купца Лариона Лугинина. В 1773 году горнозаводчик построил у подножия Ильменских гор медеплавильный завод. Он-то и положил начало городу. Дальнейшее процветание ему обеспечило крупное месторождение золота, которое открыли в долине реки Миасс. В 1836 году здесь действовало 54 рудника, которые разрабатывали 34 золотые россыпи. Только за один год в этих местах нашли 52 самородка. Самый крупный, под названием «Большой треугольник», весил 36 килограммов. На прииск приезжал сам император Александр I. Легендарной личностью того времени был Егор Митрофанович Симонов. Он родился в 1839 году в семье рабочего Миасского завода. Свой трудовой путь начал старателем на золотых приисках. Скопив денег, купил собственный золотоносный участок. Жила оказалась очень богатой. Вскоре Симонов стал самым богатым жителем Миасса. Однако не жадничал, помогал строить церкви, ремонтировал школы, покупал продукты для голодающих. За это получил звание почетного гражданина Миасского завода, был награжден медалями и орденами. В городе сохранился дом, который до сих пор зовут Симоновским. Сейчас в нем размещается краеведческий музей. Миасс с его богатствами был известен далеко за пределами России. Известный немецкий геолог Густав Розе в честь Миасского завода назвал новую горную породу миасцитом. Ее впервые обнаружили в Ильменских горах. Русский геолог Мушкетов переименовал ее в миаскит. На планете эта порода встречается только в Канаде, Туве и на Урале. В мире есть только одно здание, полностью облицованное миаскитом. Это старый вокзал в Миассе, построенный в 1904 году в стиле модерн. Здание является памятником архитектуры.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

слушаете радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение «death penalty», то есть «смертная казнь». Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более 3 баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком. Августовская прибавка к страховой пенсии работы пенсионеров достигнет максимум 470 рублей, поскольку один ИПК составляет 156 рублей. Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Галиндяев. По его словам, новая схема появилась только в текущем году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Галиндяев отметил, что распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперт предупредил, что предложения о платном изменении результатов экзаменов являются мошенническими и направлены на обман выпускников и их родителей. И в завершении выпуска: в Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями. Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей. Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные. Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные заранее знали о присутствии людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери за

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте расскажу, где появилась знаменитая сумка «Авоська» и как она получила свое название. В современном виде «Авоську» изобрели в Чехии в 20-х годах прошлого века. Местный предприниматель сначала хотел торговать ночными сеточками для волос. Но когда бизнес не пошел, просто приделал к товару ручки. Как ни странно, такие сумки хозяйкам понравились. Их можно было положить в карман и носить с собой на всякий случай. Буквально на авось. Вдруг что-нибудь удастся купить. Во времена дефицита такой подход к продуктовому шопингу был очень распространен. Впервые слово «авоська» широко прозвучало со сцены колонного зала Дома Союзов в исполнении Аркадия Райкина. Одним из персонажей его монолога был невзрачный мужичок с плетеной сумкой в руках. Он показывал ее зрителям и говорил: «А это авоська. Авоська, я что-нибудь в ней принесу». Народ подхватил это и больше никак иначе сумку-авоську не называл. Через некоторое время название стало официальным, а сама авоська – неотъемлемой частью эпохи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.
2: На западе Кыргызстана раскинулся обширный Сарычелекский биосферный заповедник. Его украшением является озеро Сарычелек с бирюзовой водой. Водоем эффектно обрамляют горные хребты. Кажется, это не озеро, а самоцвет в дорогой оправе. Его длина составляет 7,5 километров, ширина 600 метров. Из-за вытянутой формы Сарычелек напоминает широкую реку. Геологи утверждают, что около 10 тысяч лет назад случился обвал. Горная порода завалила русло реки Карасу, отчего образовалось озеро. Как правило, с необычными местами связаны старинные легенды. Сарычелек – не исключение. Согласно преданию, в глубокой древности в долине поселились китайские жрецы. Они носили одежды из золотой чешуи, поскольку поклонялись речному богу Хо в виде существа с человеческой головой и рыбьим телом. На берегу реки жрецы построили ему мраморный храм. Хо обучал людей наукам, искусствам и ремеслам. Каждые 100 лет жители долины выбирали нового верховного жреца. Согласно священному обряду, самую красивую девушку приводили к богу Хо. Он целовал ее в губы, и через установленное время она рожала ребенка, который и становился главным жрецом. Жизнь на берегу реки мирно текла 1000 лет, пока не пришла беда. Долина со всех сторон была надежно защищена скалами, но завоеватели отыскали проход и проникли внутрь. Они перебили почти всех жителей, пока верховный жрец не обратился к богу с просьбой о помощи. Хо поднялся со дна реки и огласил долину громким протяжным звуком. Горы задрожали. По склонам покатились огромные камни, которые завалили реку, перекрыв русло. Тут же со склонов гор полились потоки воды, которые мгновенно затопили долину вместе с захватчиками. Так образовалось озеро Сарычелек, название которого с кыргызского переводится как «желтая чаша». Вода смыла все свидетельства жизни народа, поклонявшегося речному богу, но сам Хо по-прежнему живет в озере, охраняя красоту и покой этих живописных мест.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: обитатели планета.
1: Сердцем Самарканда является площадь Регистан. Кто впервые видит ее, неизменно замирает в восхищении. Поражает все. Симметрия, сочные краски майолики, масштабы и просторы. Регистан – город в городе, который начали возводить еще в 15 веке. Сегодня он включает несколько медресе – Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, а также мавзолей шейбанидов. В огромных зданиях разместились музеи, выставки и многочисленные сувенирные лавки. В медресе Улугбека действует небольшая каллиграфическая мастерская. Мастер за небольшую плату на специальной табличке напишет арабской вязью ваше имя и пожелание. Такая табличка станет отличной памятью о посещении Самарканда. В бывшей религиозной школе действует экспозиция, посвященная астрономическим исследованиям Улугбека. Медресе Шердор можно опознать по изображению на портале барса с солнцем на спине. Точно такой же барс красуется на купюре в 200 сумов. Обязательно стоит посетить медресе Тилля-Кари. Внешние стены здания богато отделаны мозаикой и майоликой. Еще более роскошные интерьеры, где обильно использована позолота. Особенно впечатляют михраб, ниша в стене мечети, и минбар, кафедра в мечети, обильно покрытые золотом и синей глазурью. Очень привлекательны разнообразные сувениры с национальной тематикой, которые продают в лавках под этими сводами. Глаз радует яркая керамика, пиалы, блюда, чайники, покрытые затейливым растительным или геометрическим орнаментом. Теплом веет от цветных войлочных тапочек. Атмосферу доброты создают керамические бабайчики, улыбающиеся старички в национальных халатах и тюбетейках. При посещении древних построек можно поиграть в сыщиков. Медресе, мечети и дворцы обычно называли в честь правителей или великих людей. Неизвестными оставались имена мастеров, которые создавали эти шедевры. Желание остаться в истории пересиливало страх, и зодчие вписывали арабской вязью свои имена в узоры и орнаменты, украшающие стены. Если внимательно разглядывать рисунки, можно обнаружить имя мастера.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в Железнодорожный, а позднее стал микрорайоном города Балашихи.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: 360. Иркутская область.
1: Село Раздолье.
2: Село со звучным названием Раздолье находится в Усольском районе, что на самом юге Иркутской области. Скорее всего, название появилось из-за живописных просторов, которые характерны для этих мест. По окраине села течет широкая река Китой, впадающая в Ангару. Она характеризуется быстрым течением, большими уклонами и ступенчатым профилем русла. В 1903 году на ее берегу поселились крестьяне-переселенцы из Белоруссии и Украины. Спустя 7 лет через село прошла дорога, в строительстве которой принимали участие жители Раздолья. Тогда в селе появились первая школа и магазин. Туристов в Раздолье привлекают красивые ландшафты и необычные природные объекты. Самым известным является Козий двор. Таким необычным именем наградили необычную скалу, в нижней части которой имеется пещера. Другой целью искателей приключений является пещера Иконниковская, имеющая статус памятника природы и объекта культурного наследия. Пещера находится на склоне горы Шаман. Главной рукотворной достопримечательностью села считается навесной пешеходный мост через реку Китой. Он соединяет Раздолье с соседней деревней Черемшанкой. Необычная конструкция моста. Создается впечатление, что это уменьшенная копия знаменитого золотого моста в Сан-Франциско. Длина переправы достигает 145 метров. Такова ширина Китоя в этом месте. Мост парит над водой на высоте 4 метров. Осенью в Раздолье едут, чтобы принять участие в красочном фестивале «Дары тайги». Место выбрано не случайно, поскольку жители села с давних пор активно занимаются сбором грибов, ягод и орехов. Раздолье славится вкусным вареньем из диких ягод и солеными грибочками. На ярмарке продают сборы лекарственных трав, мед, веники для бани. Проходят конкурсы по плетению венков из трав и цветов. Посетители угощают пирогами с грибами, тыквенной кашей по особому рецепту, морсами, бальзамами и настойками. Дары тайги раскупаются мгновенно.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи,

которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, почему люди, предчувствуя неприятность, говорят, дело пахнет керосином. Причем тут горючее? Корень этой фразы кроется в скандале столетней давности, который разгорелся в США. В центре внимания оказались чиновники, бравшие взятки за раздачу концессий на добычу нефти в Калифорнии. В деле было замешано немало высокопоставленных лиц, а министра юстиции даже отправили в отставку. В советской прессе происшествие тоже освещали. Популярный журналист Михаил Ефимович Кольцов даже посвятил скандалу фельетон, который вышел в газете «Правда». Кольцов писал: «У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином». Читателям так понравилась эта фраза, что ее тут же начали употреблять в повседневной жизни, как намек на что-то подозрительное. Со временем выражение обросло смыслами и стало синонимом надвигающихся неприятностей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает двух человек. Его длина составляет всего 6,8 метра.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: искатели.
1: Артем Алискеров был обычным активным парнем из Твери, который учился, работал и с удовольствием занимался разными видами спорта. Но однажды во время плавания он заметил, что руки его не слушаются. Затем он стал ощущать нехватку сил, а потом проснулся от того, что не может дышать. В январе 2019-го ему поставили диагноз – рак крови. Артем сразу решил бороться за каждый день своей жизни и оставаться максимально активным. После химиотерапии он нахаживал тысячи шагов по больничным коридорам. Во время восстановительного периода начал заниматься с тренером и даже очень медленно и осторожно пробежал 2 забега по 10 километров. Через 3 года и 24 курса химиотерапии он вылечился. И первым делом поехал на Эльбрус. Просто подышать горным воздухом и сменить обстановку. В горах каждый день он выходил с группой на акклиматизацию, и через неделю ему предложили подняться на вершину. Артем согласился. Позже признавался, что 3 раза во время восхождения хотел развернуться назад. Но до вершины дошел. Стал первым человеком в истории, который всего через 11 дней после окончания лечения лейкемии поднялся на западную вершину Эльбруса. Во время лечения Артем столкнулся с проблемой. В России острая нехватка доноров костного мозга. Люди даже не знают, что стать донором очень просто. Никаких сложных манипуляций не потребуется. Надо лишь сдать кровь. И Артем решил привлечь внимание к этой проблеме с помощью спорта. Пробежать многодневный марафон по Байкалу. Никто из спортсменов не делал такого до него. А Артем смог и установил очередной рекорд. 770 километров по льду он преодолел за 16 беговых дней. В сети можно найти фильм об этом приключении «Встань и иди». Но главное, тысячи людей по всей стране узнали об этом проекте и погрузились в тему донорства. Артем не собирается останавливаться. Он участвует в благотворительных программах, работает волонтером в онкоцентрах, рассказывает о своем опыте тем, кто только столкнулся со страшным диагнозом. Сейчас у него в планах пробежать сочинский серпантин и еще раз показать всем, что жизнь после онкологии не просто существует, но может быть еще ярче и насыщеннее.
0: Наши искатели.

Искатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Существует немало примеров, когда рабочие поселки при рудниках превращались в крупные города. В 1806 году в России даже появился особый статус – горный город. На тот момент его имели только Екатеринбург и Барнаул. Первый олицетворял горнопромышленную мощь Урала, второй – Алтая. Статус горного города Барнаул получил заслуженно. В начале 18 века в этих краях открыли месторождения меди и серебра. Отцом-основателем рабочего поселка стал знаменитый горнозаводчик Акинфий Демидов. В 1739 году он заложил плавильный завод, который потом превратился в крупный город. Впоследствии в честь основателя на Демидовской площади установили Демидовский столб. Довольно быстро число жителей Барнаула перевалило за 9 тысяч человек. По сибирским меркам того времени это был мегаполис. С тех времен сохранилась горная аптека, которую построили при заводе в 1794 году. В ней продавали не только традиционные пилюли, но и народные средства на основе местных трав. Сейчас старинное здание занимает музей истории алтайского аптечного дела, где посетители обучают делать бальзамы, аптечное мыло и травяные пилюли. При аптеке действует ресторан, интерьеры которого соответствуют эпохе 18 века. Мало кто знает, что русский изобретатель Иван Ползунов именно в Барнауле построил первую отечественную паровую машину. Знаменательное событие произошло в 1766 году. Именем Ползунова названа одна из улиц города, а на проспекте Ленина перед зданием Технического университета стоит памятник изобретателю. Во времена Ползунова Барнаул был не только крупным промышленным центром, но и настоящим очагом культуры. В городе была техническая библиотека, театр, типография и первый краеведческий музей в Западной Сибири. Гордостью музея является модель пароатмосферной машины Ползунова. Модель изготовили в далеком 1825 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

«Жигули» — это не только часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский ФИАТ-124. Первые шесть автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Пальцы – это намеренно не замечать недоделки, ошибки или даже что-то противозаконное. Существует версия, что в обиходе представителей проверяющих органов был такой жест. Они прикладывали к лицу ладонь с растопыренными пальцами. Таким образом давали понять, что якобы не видят нарушений. Но, скорее всего, фраза эта пришла к нам из немецкого языка, где есть аналогичная идиома «Durch die Finger sehen». Переводится оно дословно как «закрывать лицо пальцами, чтобы закрыть себе видимое пространство». Обе версии на самом деле не противоречат друг другу. И вы по сей день можете встретить человека, который прикроет пальцами глаза, давая понять, что он все видит, но не хочет замечать происходящее.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал шахматист Ян Непомнящий. Он родился в Брянске в 1990 году в семье с богатыми интеллектуальными традициями. Дед Яна, Борис Гершкович, был известным детским поэтом и переводчиком, а родители, оба выпускники филологического факультета, привили сыну любовь к книгам и глубокому анализу, качество без которого в шахматах делать нечего. В шахматную секцию Ян попал 4,5 года, и уже тогда стало ясно, перед ними не просто способный ребенок, а будущий гроссмейстер. Непомнящий взрослел вместе с новой Россией и быстро заявил о себе на мировой арене. В 2002 году, в 12 лет, Ян стал чемпионом Европы среди юниоров, а через 3 года повторил этот успех. В 2007 году он выполнил норму гроссмейстера, звание, которое для многих остается недостижимой мечтой. Но путь на самый верх оказался долгим и требовал не только таланта, но и характера. Настоящий прорыв случился в 2020-х годах. В 2021 году Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов. Жесточайшее соревнование, где сильнейшие шахматисты мира бьются за право бросить вызов чемпиону. Этот успех принес ему право сразиться за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Матч в Дубае получился драматичным. Ян держался до последнего, но уступил норвежцу в упорной борьбе. Однако Непомнящий не сдался. В 2022 году он вновь победил в турнире претендентов, повторив достижение, которое до него покорялось лишь единицам. Второй подряд выход на матч за звание чемпиона мира – случай уникальный. На этот раз его соперником стал соотечественник Дин Лижень из Китая. Матч в Астане вошел в историю как один из самых напряженных. Все партии основного времени завершились в ничью, и только на тай-брейке удача отвернулась от Яна. Серебро высшей пробы. Но в шахматах, как и в спорте высших достижений, серебро часто воспринимается как поражение. Помимо шахмат, в жизни Яна есть место и другим страстям. С детства он болеет за московский «Спартак» и старается не пропускать матчи любимой команды. Любит играть в бильярд, игру, которая, как и шахматы, требует тонкого расчета и твердой руки. А еще он известен в мире киберспорта. Увлечение компьютерной игрой Dota 2 однажды привело его к победе на профессиональном турнире Asus Cup в составе команды. В 2015 году он даже участвовал в главном событии года – The International в роли статистика или статсмена. Сегодня Ян Непомнящий входит в мировую шахматную элиту. Его рейтинг – один из лучших на планете. Он продолжает выступать за ведущие клубы, участвует в престижных турнирах, пишет статьи и остается своим в мире интеллектуалов. Его стиль называют универсальным. Он одинаково опасен и в дебюте, и в эндшпиле. А еще он коллекционирует часы и остается человеком, для которого шахматы не работа, а образ жизни.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимбискит. Готика.

0: Радиоискатель.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. И в завершении выпуска. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент. Коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Признаком верховной власти халифа в период расцвета Арабской империи был обычай дворцовой стражи возвещать боем в литавры все 5 сроков ежедневной молитвы, намаза, святой обязанности каждого мусульманина. Таким образом отмечалась роль халифа как божественного управляющего на земле. Только в дни трауров этот обычай временно отменяли. Все халифы отчаянно защищали эту привилегию от посягательств наместников. Однако, по мере ослабления центральной власти, такой обычай стал распространяться и на менее значимых правителей. Уже в 978 году наместник Адуд ад-Даула велел бить в барабаны перед своими воротами начало 3 сроков ежедневной молитвы. Спустя полвека, в 1027 году, Джалал ад-Даула 4 раза и, наконец, в 1044 году наместник приказал бить все 5 раз, как и халиф. Примечательно, что к этому времени власть халифов была уже скорее церемониальной, нежели фактической. При дворе правили больше визири, евнухи и наложницы, а все функции военной, финансовой и политической власти присвоили себе наместники областей.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: Серебро не только драгоценный, но и полезный для здоровья металл. Дело в том, что ионы серебра способны убивать бактерии. Об этом люди знали еще в глубокой древности. Например, в 6 веке до нашей эры царь Кий II Великий, отправляясь в военный поход, каждый раз брал с собой серебряные сосуды для хранения воды. А в Древнем Египте для обеззараживания практиковали наложение на раны серебряных пластин. В 70-е годы прошлого века придумали серебряные ионизаторы, которые очищали воду от болезнетворных бактерий и насыщали ее свободными электронами. Такая вода не только не содержит заразных бацилл, но и лучше усваивается организмом. Воду так и называли – серебряной. Было налажено производство приборчиков, при помощи которых можно было приготовить литр-два целебной воды. Так уж сложилось, что человек свои изобретения копирует у природы. Это произошло и с серебряной водой. С незапамятных времен люди, проживающие в разных уголках планеты, рассказывали об источниках, вода которых быстро заживляет раны. Возможно, отсюда в сказках появилась живая вода. Люди веками пользовались такой водой, но только с появлением химических лабораторий выяснилось, что она содержит много серебра. Подобная история произошла в Ингушетии, где неподалеку от села Гули есть родник. Жители села замечали, что к источнику приходят раненые животные, чтобы напиться воды. Выяснилось, что и людей вода исцеляет от разных недугов. Особенно хорошо она заживляла раны, поэтому источник назвали Хьовра-Хи. Ведь Хьовра в переводе с ингушского означает «нарыв» или «рана». Позже петербургские ученые выяснили, что вода содержит большое количество серебра. Местные жители говорят, что воду лучше набирать после захода солнца. И этому нашли научное обоснование. Дело в том, что свет снижает активность ионов серебра во много раз, уменьшая лечебные свойства воды. С восходом солнца концентрация серебра в воде сокращается и падает до минимума в полдень. По этой причине посещать Хьовра-Хи лучше поздно вечером.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все насекомые во время полета ориентируются на свет Солнца или Луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере аслане. Аслан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях,

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Минусинске на 96 FM.
1: Минусинск находится на самом юге Красноярского края. На этой же широте расположены Минск и Лондон, но климат в Сибири более суровый. Так было не всегда. Декабрист Сергей Кривцов перед отправкой в ссылку в Минусинск писал матери: «Все, которые там бывали, с восхищением говорят о том крае, называя он и здешней Италией. Климат существенно изменился после появления Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. Он стал более суровым». Кривцов был не единственным ссыльным. Помимо него в Минусинске жили декабристы Семен Краснокутский и Николай Крюков. Все они по собственной воле оказывали посильную помощь городу. Кривцов учил детей грамоте и на личные деньги построил мост через протоку Енисея. Краснокутский выстроил дом, устроил сад и огород и безвозмездно снабжал минусинцев саженцами и семенами. Крюков несколько лет содержал богадельню. Об этом можно узнать в Минусинском музее декабристов. Яркой личностью в Минусинске в те времена был купец Петр Иванович Кузнецов. В 1830-е годы в тайге нашли золото. Началась золотая лихорадка. Кузнецов, владея тремя приисками, за три года намыл 266 пудов золота. Это более 4 тонн. В центре города он выстроил целый квартал, который прозвали Кузнецовским подворьем. На проспекте Мира до наших дней сохранилась контора купца. Впоследствии Кузнецов переехал в Красноярск и трижды был городским головой. Он поддерживал дружеские отношения с декабристами и польскими ссыльными, устраивал в своем доме литературные и музыкальные вечера. Петр Иванович оплатил художнику Сурикову обучение в Академии художеств. Еще одним выдающимся жителем Минусинска был провизор и ботаник Николай Михайлович Мартьянов. В 1877 году он основал краеведческий музей и наполнил его содержанием. Мартьянову присвоили титул почетного гражданина Минусинска. Назвали его именем улицу, а перед музеем установили бюст основателя.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Девочки смеются.
1: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто ваш

глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других, тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балонии.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Поцелуями.

слушаете «Радиоискатель».

0: правила искателей.
1: Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Искатель.
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слова «аудио», «видео» и «диско» переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.

когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Лучше всех мою музыку понимают дети и животные. Игорь Стравинский, композитор для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь — предвкушение.
2: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.